бумажный самолет, подъедем на солнце, ползет человек из крыл. Я тебя под этого неба, пролетел небоскребы, кроме кормить детей. Рыбные палочки в перемешку с овощами, женская безбушка. Большая пачка классная, так статуя модели земля. Сцепленные пальцами воюю с голосом, а пол дорвется к водке. Я покачиваюсь, передвигаюсь на волнах, сладкие вены текут по рекам, странные стены. Сладко же прячут в город, и лодника берет скоро. Наша вот здесь сегодня на казнь.

0: рот придется на счастье. Я возвращаюсь по каплям обратно на землю. Воплем зубная паста на ваши губы и глаза, впитывая как нерожденных младенцев. Облако рвется на счастье. Я тряпка на вашем обеденном столу. Сегодня праздник, дамы и господа. Сегодня я в очередной раз повержусь на своем белом флаге, вздрагивая взглядов, дергаясь от порыва собственного дыхания. Дети лежат, я умываю своими внутренностями.
1: Рыбные палочки в перемешку с овощами.
0: Сейчас я буду
1: плавно, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я прям, я

Я бумажно мазу, что солнце ползет, человек раскрывает объять. Небосы не корга, ребрачки в перемешку с овощами. Женская грудь, разбучка, шкода, глаза, лёд, экспат. Голосом от холода рвётся глотка. Я покрыдвайся плод, добрый дикий. Кут по рекам, странные стены в складках кожи. Мешаю камеру, рабсиня, текст.